0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечегова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Президент Петер Пеллегрини заявил, что не ожидает осенью значительных изменений в составе правительства. Возможны лишь отдельные уходы министров, связанные с их личными карьерными планами. В качестве примера он привел возможную амбицию министра финансов войти в руководство Национального банка Словакии. Спор коалиционной СНС с министром окружающей среды Томашем Тарабой, по мнению президента, будет урегулирован до конца сентября. Ключевым испытанием для коалиции Пеллегрини назвал принятие бюджета на следующий год, отметив при этом, что реальной угрозы для правительственного большинства он не видит. Президент Петер Пеллегрини 13 июля отправляется с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Поездка стала ответной после исторически первого визита азербайджанского лидера в Словакию в декабре прошлого года. Президента сопровождает представительная делегация: вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шута-Эшток и глава национального банка Петер Кажемир. Ключевые переговоры глав государств пройдут во вторник в Карабахе и будут посвящены энергетическому сотрудничеству, поддержке словацкого экспорта, промышленно-техническому партнерству и транспортному сообщению, включая возможное участие словацких компаний в восстановлении пострадавших от конфликта территорий. По случаю 34-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Словацкой Республики председатель Национального совета Рихард Раши заявил на торжествах в Кисуцком селе Старобистрица, что Декларация была актом самосознания народа, готового взять на себя ответственность за свою судьбу, и история подтвердила необходимость ее принятия. Раши напомнил о ключевых вехах на пути словаков к самостоятельности, кодификации словацкого языка, меморандуме словацкого народа, словацком национальном восстании, назвав декларацию от 17 июля 1992 года естественной кульминацией этих усилий, давшей народу незаменимую возможность самому решать свою судьбу. Министр иностранных дел Юрай Бланар отправился в воскресенье утром в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях ООН. Визит продлится до четверга, и его основными темами станут представление кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 28-29 годов, а также серия двусторонних переговоров с партнерами и руководителями международных структур. Бланар подчеркивает, что Словакия стремится оставаться активным и надежным партнером в решении глобальных вызовов, продолжая линию на поддержку международного права и эффективного многостороннего сотрудничества. Словацкий стартап MeltFlex, создающий инструмент для визуализации интерьеров и экстерьеров с помощью искусственного интеллекта, стремительно набирает популярность за пределами страны. Приложением уже пользуются более 200 тысяч клиентов по всему миру, включая девелоперов и крупные мебельные компании.
1: Тема дня.
2: Строительная отрасль страны продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы постепенно замедляются. Как сообщило Статуправление, объем строительного производства в мае 2026 года достиг 773 миллионов евро, что с учетом инфляции означает реальный рост на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый медленный темп годового роста с начала текущего года. Тем не менее, если сравнивать майские показатели за последние 14 лет, нынешняя динамика оказалась пятый по скорости. Примечательно и другое. Месячный объем выполненных работ уже третий раз подряд превышает отметку в 700 миллионов евро. В предыдущие годы такие результаты отрасль показывала преимущественно во второй половине года, прежде всего в осенний период. Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом сезонной корректировки, показатели строительства снизились на 2,9%. Главным двигателем майского роста стало новое строительство внутри страны, объем которого увеличился на 7,5%, и которое занимает наибольшую долю в отрасли. Работы по ремонту и обслуживанию зданий сохранили двузначные темпы роста – 11%, а их номинальный объем в 177 миллионов евро стал одним из самых высоких майских показателей за всю историю наблюдений. Если смотреть по типам объектов, то росло почти на 12%, только строительство зданий, которое играет решающую роль в отрасли. А вот объем работ в сфере инженерных сооружений, куда входит прежде всего строительство и ремонт автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, в реальном выражении снизился на 1%. Объемы строительства объектов за рубежом практически не изменились и составили в денежном выражении 95 миллионов евро. В целом за 5 месяцев 2026 года объем работ строительных предприятий достиг 3,2 миллиарда евро. Это на 11% больше, чем годом ранее. Новое строительство внутри страны выросло на 15%, ремонт и обслуживание на 10%. Строительство зданий прибавило почти 16%, инженерные сооружения 9,5%. Единственным сегментом со снижением стали строительные работы за рубежом. Их стоимость оказалась почти на 5% ниже прошлогодней. Однако аналитики предупреждают, столь бурный рост не будет долговечным. Уже летом и осенью жилищное строительство может вернуться к умеренному годовому снижению.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о борьбе словацких регионов за справедливый бюджет Евросоюза. Затем в рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию сюжет из цикла под названием «Литературный журнал». В нем мы расскажем о видном словацком прозаике, поэте, переводчике и политическом деятеле словацкого национального движения Янко Есенском. Цикл был создан при содействии профессора Владимира Черевки в 2000 году и вошел в Золотой фонд словацкого радио. Закончит нашу сегодняшнюю программу вторая часть передачи из нашего архива, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: Пока в европейских коридорах власти решается судьба многолетнего финансового бюджета Евросоюза на 2028-34 годы, словацкие регионы решили действовать напрямую. Делегация председателей Братиславского, Банско-Быстрицкого, Прешевского и Кошицкого краев приехала в Брюссель, чтобы лично участвовать в переговорах о том, как и сколько денег получат словацкие регионы из европейских фондов в следующем программном периоде. В Брюсселе делегация встретилась с постоянным представителем Словакии при ЕС Юраем Ноциаром, а также с экспертами профильных министерств. Вместе они детально обсудили ход переговоров о долгосрочном бюджете ЕС. Как подчеркивает постоянное представительство Словакии при ЕС, именно от итогов этих переговоров зависит, какие объемы финансовых средств и на каких условиях смогут черпать словацкие регионы из европейских фондов. Главный тезис, с которым прибыла делегация, когезионная политика ЕС, то есть политика выравнивания региональных различий, в Словакии не работает. Более того, разрыв между регионами растет. Об этом говорит председатель Банско-Быстрицкого края Ондрей Лунтер.
1: Днес сме в Брюсселе, сполочне Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешовский самосправный край.
2: Сегодня мы в Брюсселе вместе, Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешевский самоуправляемые края, потому что здесь сейчас решаются принципиальные вещи. Новый программный период, то, каким образом будут распределяться финансовые средства на территории Словакии. У нас единая позиция. Сегодня когезионная политика, то есть выравнивание различий в Словакии не работает. Напротив, различия растут. Именно поэтому мы здесь. Мы провели ряд переговоров, где добиваемся того, чтобы новый программный период был более справедливым. Нас объединяет одно. Мы хотим, чтобы каждый, кто хочет остаться дома в своем родном краю, мог там остаться. Мы продолжим эту работу и будем информировать вас о наших дальнейших шагах.
0: Еще острее ситуацию описывает председатель Прешевского края Милан Майерский.
3: Иде предовшедким о три наименее развинутые края – Прешовский, Кошицкий и Банско-Бистрицкий.
2: Речь идет прежде всего о трех наименее развитых краях – Прешевском, Кошицком и Банско-Бистрицком, у которых есть и свои собственные проблемы. Маргинализированные ромские общины, мало рабочих мест. Мы приграничные края, в том числе граничащие с Украиной. Так что возможностей для развития действительно мало, а большое количество людей, уезжающих за рубеж, только усугубляет нашу ситуацию. Именно поэтому мы ведем переговоры, чтобы новый программный период стал для нас большой, а я могу сказать, еще большей возможностью для развития, чем прежде.
0: Картина, которую рисуют руководители краев, непростая. Три региона на востоке и в центре Словакии – это приграничные территории с высоким уровнем безработицы, нехваткой инвестиций и оттоком населения за рубеж. Добавьте к тому сложную социальную ситуацию в ромских общинах. И становится ясно, почему вопрос справедливого распределения европейских фондов для этих краев – не абстрактная политика, а вопрос ежедневной жизни людей. Председатель Лунтер сформулировал общую цель всех четырех делегаций коротко и емко. Они хотят, чтобы каждый, кто желает остаться в своем родном краю, имел такую возможность. Это значит рабочие места, инфраструктура, доступные услуги. Все это невозможно без европейских денег, распределенных справедливо. Переговоры о многолетней финансовой рамке ЕС на 28-34 годы продолжаются. Словацкие регионы дали понять, они намерены отстаивать свои интересы активно и о каждом следующем шаге будут сообщать публично.
4: Радио «Словакия Интернешнл».
5: Янко Ясенский. Янко Ясенский вступил в литературу в конце XIX века, Но его поэтическое творчество и крупнейшее произведение, сатирический роман «Демократы», им написаны уже в 20 веке. Потомок знаменитого ученого Есениуса Янко Есенский родился в 1874 году в городе Мартин. По примеру своего отца, он стал адвокатом. Когда началась Первая мировая война, Есенский был направлен на русский фронт, оказался на передовых позициях и перешел на сторону русских. Будучи пленным, который прилично владел русским языком, он пользовался некоторыми привилегиями. Побывал в Сибири, в Воронеже, на Украине. В тот период им написан цикл стихов «Из плена», представляющих раздумья о настоящем, своеобразный диалог мечты и действительности. В стихах широко разливается тема России. В сборник вошли такие стихотворения, как «Сибирская ночь», «Русская весна» и ряд других. Есенский уже в гимназии пробовал переводить Пушкина. Хотя он сейчас оказался в серой тоске плена, это не затеняло его искреннее отношение к русской литературе, к России. Лишь в 1920 году Есенский кружным путем через Владивосток вернулся на родину. Здесь вскоре занял весьма высокие посты в государственной администрации. В 20-30-х годах он пишет сначала ряд стихотворений с патетической

0: человека проявил талант наблюдателя и критика уродливых отношений между людьми. Во многих своих рассказах, в таких как «Пани Рафикова», «Солнечные ванны», «Лекарство», он рисует комические ситуации. Сейчас в романе «Демократы» его сатира прозвучала еще более полно. Многие главы романа автономны. Их можно читать как самостоятельные новеллы. Картины быта и нравов мещанской среды сменяются картинами борьбы политических партий. Это борьба так называемых демократов, которую мы, кстати, можем наблюдать и сегодня. Когда началась Вторая мировая война, Ясенский выступил против порабощения. Стихи 40-х годов, составившие сборники «Против ночи» и «Черные дни», были героическим и мужественным финалом жизни и творчества Ясенского. Ясенский был патриотом своей родины. Он питал глубокие чувства уважения к России и русской литературе. Почти три десятилетия он возглавлял словацкую писательскую организацию. Умер Ясенский в декабре 1945 года, за 4 дня до своей 71-й годовщины со дня рождения.
1: Сибирская ночь. В тесной мне избе темно и душно. Окна в толстом слое льда сырого. И белеет и стоит сурово ночь в Сибири под луною скучной. Утро спит за голой вершиной, всю еще ресниц не разнимая, бледной щекою принимая снеговую пышную перину. Сжавшись под китайским одеялом, взгляда дожидаюсь дня стального. Ночь бежит с пути его прямого. Чуть видно, луна на небе стала. Вновь склонились пленные устало. И надежда прочь хромает снова.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня мы продолжим рассказ о выставке, развернутой в Братиславской синагоге и посвященной архитектору Артуру Салатнайс-Латинскому. В первой части нашей беседы с кураторами выставки Марошем Борским и Штефаном Голчиком, вышедшей в эфир 19 августа, мы главным образом говорили о зодчестве, об особенностях архитектурного решения здания синагоги и о других зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатнайс-Латинского в Братиславе и Словакии. Основной темой нашего сегодняшнего рассказа станет война и жизнь архитектора в условиях антиеврейской политики, проводимой словацким государством военного времени и нацистского террора. Именно об этом мой первый вопрос организаторам выставки.
1: Войновый словенский штат заведовал...
2: Надо сказать, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни страны. В 1942 году были проведены первые депортации евреев, повторившиеся в 1944-м. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Освобождение от депортации получили специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Архитектору Салатнайс-Латинскому повезло. В 1942 году от депортации его спас именно такой документ, делающий для него исключение из закона. Более того, известно, что к данному периоду времени относятся его проекты постройки городской ратуши, дома священника католического прихода и других зданий в центре города Бытча, родины президента Словацкого государства военного времени –

0: Говаривают даже, что Салатнай Слатинский мог быть лично знаком с Йозефом Тисо, и что именно это спасло его от депортации и гибели.
1: Фактом є, що в том období було заказано про жидовських...
2: В то время еврейскому населению было запрещено проживать в определенных районах города, на определенных улицах. Специальными распоряжениями евреям предписывалось освободить квартиры в центре и переехать в специально предназначенные для них районы города. И количество таких запретных улиц постоянно увеличивалось. Артур Салатнай-Слатинский с 1924 года, сначала один, а позднее со своей женой, проживал в доме, принадлежащем банку. Дом находится за Национальным театром, между сегодняшними улицами Горького и Лауринской, то есть в самом центре города. И Салатнай-Слатинский продолжал жить в этом доме. Все окружающие об этом знали, и никто не причинил ему вреда. И это несмотря на то, что все остальные еврейские жильцы из этого дома либо выезжали сами, согласно вышеупомянутому распоряжению, либо их выселили насильственно. Жена Артура Салатнай-Слатинского не была еврейкой. Всю войну она заботилась о нем. Когда тучи сгущались и росла опасность ареста, Салатнай-Слатинский скрывался на самом верхнем этаже, в помещении машинного зала лифта. Жена носила ему туда еду, а управдом соорудил ему там печурку, чтобы было можно согреться в холодные дни. И вот так всю войну он прожил в этом доме. Не был ни выселен, ни депортирован.
3: Да, Салатнай-Слатинскому повезло, он не погиб, не был ни выселен, ни депортирован, оставался в своей квартире, в своем доме. Но ведь надо было на что-то жить.
1: Но určite, он, ako už povedal kolega, aj vtedy projektoval
2: dokonca... Как уже вспоминал господин Борский, в эти годы Салатнай-Слатинский проектировал здание ратуши в Бытче, католического прихода и так далее. Кроме того, он активно занимался градостроительными планами. К примеру, часть созданного им тогда градостроительного плана была использована при восстановлении разрушенного войной города Новой Замки. Не могу сказать точно, на что он жил. Вероятнее всего, у них с женой были какие-то сбережения, которые не тронул тогдашний режим. Интересно, что в эти годы Салатнай-Слатинский большую часть своего времени посвящал рисованию. Сохранилось множество его акварелей с изображением букетов. Ходить в сады и парки он не мог, но жена носила ему букеты, и он их рисовал. Без сомнения, ходил он рисовать и на пленэр. У меня сохранился его городской пейзаж, написанный в 1944 году. Так что наверняка он должен был ходить по улицам города. Что же касается машинного зала лифта, то хоть это и просторное помещение, Салатнай-Слатинский не мог там находиться круглые сутки. Поэтому каждый вечер они прогуливались с женой по террасам дома. И все жильцы его видели. И повторяю, никто не причинил ему вреда. Он был диабетиком, и уже тогда у него, видимо, начались проблемы со здоровьем. И несмотря ни на что, он выжил и мог продолжать работать.
3: Мой следующий вопрос касается самой выставки. В вашей экспозиции два портрета архитектора. Особенно мне запомнился один, написанный в не совсем обычном ракурсе. Кстати, есть у вас и фотография, на которой Салатнай-Слатинский снят возле этого портрета. Известны ли вам детали и история написания этих портретов? Если да, то, пожалуйста, расскажите об этом.
1: Салатнай был вязрази портретованный, некоторые портреты...
2: Существует много портретов Артура Салатнай-Слатинского. Некоторые из них, написанные художником Карлом Фрехом, выставлены в городской художественной галереи. А эти два портрета выполнены художником Иваном Шоршем, уроженцем Рачи, который сегодня является одним из городских районов Братиславы. Иван Шорш после войны эмигрировал в США и там в 50-м году скончался. Интересным фактом является то, что он является автором бюста первого президента Израиля, который сейчас находится в Иерусалиме. В годы жизни в Чехословакии Иваном Шоршем написаны портреты многих чехословацких политиков, в частности портрет президента Масарика. Он дружил с Артуром Салатнай-Слатинским, и эти портреты написал в знак дружбы. Архитектору особенно нравился вот этот портрет, написанный в не совсем обычном ракурсе. Его он вставил в раму, и возле него и сфотографировался.
3: Выставка «Архитектор Артур Салатнай-Слатинский и Братислава» открылась 30 июня и продлится до 6 октября. Мой последний вопрос касается вашей оценки хода выставки. Можно ли уже сегодня подвести какие-то итоги?
4: Я мусим поведать, что выставка вельми успешна.
0: Должен отметить, что выставка пользуется большим успехом. Музей еврейской общины – это небольшой музей. Как вы можете видеть, он весь размещен в здании синагоги. В этом состоит его уникальность, поскольку поскольку это не специальное музейное здание, а действующее культовое сооружение, где проходят иудейские богослужения. Посетители, как мужчины, так и женщины, при входе в здание должны покрывать голову, иметь достойный внешний вид, так же, как при посещении храмов иных конфессий. Синагога, в сущности, является главным экспонатом нашего музея. С другой стороны, мы не ставим перед собой цель привлечь сюда десятки тысяч посетителей. Наш музей открыт только в летнее время, с конца июня по начало октября, два раза в неделю, в пятницу и в понедельник, кроме еврейских праздников. И в эти дни у нас всегда несколько десятков посетителей. Нас, конечно, нельзя сравнить с крупными еврейскими музеями в Праге или Будапеште, где эти здания являются одними из главных достопримечательностей, объектами повышенного туристического интереса. Мы и не ставим перед собой такую цель. Нам важно привлечь людей, по-настоящему интересующихся еврейской культурой, еврейской религией, дать им возможность осмотреть это сокровище архитектуры эпохи Первой Чехословацкой Республики и познакомиться с историей еврейской общины Братиславы. Каждая наша выставка раскрывает новую тему. Были здесь у нас экспозиции ариизированных произведений искусства. Мы раскрывали истории братиславских еврейских семейств, говорили о судьбах людей, переживших войну. Мы также проводили выставку, посвященную трудовому лагерю Энгерау, находившемуся в последние месяцы войны на территории сегодняшней Братиславской Петржалки. Особое значение для нас – освещение проводящихся нашим музеем мероприятий в средствах массовой информации. Ведь далеко не каждый сюда придет, далеко не каждый ознакомится с нашими экспозициями. Но благодаря сообщениям в СМИ люди узнают, к примеру, что Братиславской синагоге уже 100 лет, что в Братиславе жил и работал талантливый архитектор, которого звали Артур Салатнай Слатинский, что в Братиславе существовала и существует поныне еврейская община, ставшая неотделимой частью жизни нашего города.
3: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Синкопация.
1: Sunny, one so true.
0: Свинги.
1: I love.
0: Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикат моихсенебен. Джази.